0: первой стремлении, первый день. Первый день. Там буран страшнейший, время ноябрь.
1: Мы сидим часа два ночи, уже теплые, выпили, наверное, не знаю сколько. У нас бригада 4 человека.
2: Это насистки.
3: Да, да. Мы поняли, сын.
1: Не надо об этом включать.